0: Вот все во что.
1: Southbound K2 to 35. Kansas 725 to the MST.
2: K2 southbound at the 35 at 732.